News. Justin Bieber, порит вустаче. До последнее фото на Facebook. Ничего все Facebook е тон дей на 2015. Club FM, Кафе Радио.